0: You're listening to KEPW LP 97.3 FM from Eugene and streaming online at www.kepw.org.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».